0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кстати,
1: какой у тебя бизнес?
2: Я гангстер.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Карабалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится, сразу на 8-10 градусов жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Latina FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Latina FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Студия «Татина ФМ», Владислав Славецкий. Здравствуйте. МВД Кыргызстана предупредила граждан о мошенниках в соцсетях распространяют ложную информацию о том, что президент страны якобы распорядился выплатить каждому по 5000 сомов ко дню независимости. Чтобы получить эти деньги, в сообщениях предлагают пройти регистрацию по ссылке. Милиция призывает не верить этим объявлениям, никаких выплат нет. Переходить по таким ссылкам и вводить свои персональные или банковские данные опасно, это приведет к краже денег со счетов. Информацию о реальных пособиях следует проверять только на официальных ресурсах госорганов. Золото продолжает дорожать на фоне ослабления курса доллара. Стоимость драгоценного металла приблизилась к трехмесячному максимуму и превысила 4650 долларов за тройскую унцию. Рост продолжается уже третью неделю подряд. Скачок котировок произошел после решения Министерства финансов США вмешаться в рынок облигаций. Ведомство увеличило выкуп долгосрочных государственных бумаг, что привело к падению их доходности и ослаблению курса американской валюты. Инвесторы опасаются обесценивания доллара. На этом фоне участники рынка активно переносят капитал в защитные активы. Кыргызстан занял первое место в глобальном рейтинге стран для соло-путешествий в 2026 году. Как сообщает Госагентство по развитию туризма, эксперты популярной международной платформы составили список из 26 стран и оценили потенциал регионов для экстремального и активного туризма. Пешие маршруты, транспортную доступность, уровень цен, показатели безопасности, биологическое разнообразие и рост интереса со стороны путешественников. Отмечается, что Кыргызстан привлекает путешественников горами, высокогорными озерами, горами и природными просторами. Горы Тяньшань предоставляют широкие возможности для трекинга, верховой езды, кемпинга и исследования отдельных горных районов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0505 0510 он алкушич.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
0: Реклама.
1: В муниципальное предприятие «Краболтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр «Телевента» ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Милый, а форель сегодня будет?
1: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте.

0: Вылавливайте, наслаждайтесь.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно, нужна морозильная камера.
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Караболта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр «Телевента» ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Цитата.
1: «Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают». Фридрих Ницше.
2: Реклама.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. На карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктах Карамык и Эркиштам усилен фитосанитарный контроль. Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, фитосанитарный контроль подконтрольной продукции и ручной клади граждан проводится в усиленном режиме для недопущения проникновения на территорию страны карантинных вредных организмов. В ходе проверок выявляются фрукты, овощи, картофель, семенной и посадочный материал и другая растительная продукция без необходимых фитосанитарных сертификатов и документов, отметили в Минсельхозе. По данным ведомства, грузы различного объема и ручная кладь, не соответствующие установленным требованиям, возвращаются обратно. Топливо в Кыргызстане пока продают по сдерживаемым ценам, но власти предупреждают о дальнейшем подорожании. С 25 мая государство субсидирует поставщиков бензина И-92, дизеля и автогаза. На эти цели из бюджета уже направили около 1 миллиарда сомов. Субсидии будут действовать до 30 сентября. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев заявил, что рост цен на топливо неизбежен. Кыргызстан ежегодно потребляет около 2 миллионов тонн ГСМ. Примерно 95% из них ранее поступало из России. На фоне дефицита страна начала искать альтернативных поставщиков и уже получила топливо из Китая, Турции и Белоруссии. 30 июля также было подписано соглашение с Россией о поставке 100 тысяч тонн ГСМ в месяц. В Кыргызстане 31 августа все ЦОНы не будут работать в связи с нерабочим днем. Об этом сообщает Госуправление КСМАТ. 1 сентября не будут предоставлять услуги ЦОНы, расположенные в Бишкеке. Остальные центры по республике будут работать в штатном режиме. КСМАТ рекомендует гражданам учитывать изменения в графике и заранее планировать посещение ЦОНов. При необходимости ряд государственных услуг можно получить дистанционно через мобильное приложение «Тундук». Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
7: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
6: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
8: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
9: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
10: Гибкий мрамор 3D.
9: Бамбуковые панели.
10: Декоративные рейки.
9: Панели ПВХ и МДФ.
10: Ламинат, кварц-винил.
9: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
10: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
9: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
10: Инстаграм eurodom.kb.
9: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
11: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
12: Татьяна FM.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
2: Реклама.
0: В муниципальное предприятие «Краболтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр «Телевента» ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Если у вас перегорели пробки, не спешите их выбрасывать. Может быть, перегорит что-нибудь еще? Тогда все вместе и выбросите.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Настя Каменских,
6: сеньор Пота.

0: Поставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я не очень люблю ходить по врачам. У них всегда такой загадочный вид, там будто они знают обо мне что-то плохое, но молчат, сохраняя интригу. Если мы с тобой на одной волне, двигайся ближе, обсудим, в каких случаях без посещения специалиста не обойтись. Расскажу об изменениях кожи, которые лучше не игнорировать. Сияющая кожа не всегда признак здоровья. Если блеск внезапно появился и выглядит неестественно, он может указывать на гормональные изменения и инфекции. В целом, любое изменение цвета кожи на больших участках тела, особенно если оно прогрессирует, является звоночком. Иногда такое состояние может возникать на фоне приема таблеток, но лучше обратиться к врачу, как и в случае с аномальной сухостью. Если кожа стала похожа на наждачную бумагу, это может указывать на фолликулярный кератоз. Он безопасен, но в некоторых случаях говорит о других заболеваниях – атопическом дерматите, астме или сезонной аллергии. Пользуешься ретинолом давно, но внезапно возникла повышенная чувствительность – загляни к дерматологу. По словам экспертов, в среднем для развития местной аллергии требуется 5 лет. Не исключено, что симптомы проявились у тебя только сейчас. Если твои вены внезапно стали ярче или выпирают больше обычного, возникли отеки, боль или покраснения, пора к врачу. Иногда это может указывать на тромбоз или аутоиммунные заболевания. О системных проблемах со здоровьем могут говорить и твои ногти. Если они поменяли цвет, расслаиваются или под пластинами возникли красные линии, лучше провериться на гипотиреоз, анемию и сердечную инфекцию эндокардит. А вот если на протяжении нескольких месяцев у тебя чешется правая рука и появились сыпь, сдай кровь. Убедись, что нет проблем с желчным пузырем и печенью. Давай вместе пообещаем с этой минуты бережнее относиться к себе, не игнорировать легкие недуги и не пренебрегать посещением врачей.
0: Ставим галочку.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Ищу дом для аренды в городе Краболта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима, на свете.

0: Цитата.
1: «Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы вселенной». Иоганн Фридрих Шиллер.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0516.
6: Татина ФМ.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане усилят меры безопасности во время саммита ШОС и шестых всемирных игр кочевников. По данным администрации президента, госорганам поручено обеспечить антитеррористическую, общественную и дорожную безопасность. Также усилят санитарно-эпидемиологический контроль и подготовку экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям. МВД должно своевременно информировать население о временных ограничениях движения на отдельных улицах и трассах. Кыргызстан за 6 месяцев этого года экспортировал 189 тонн натурального меда. Как сообщает Nordstat.com, выручка от поставок составила 662,8 тысячи долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта вырос почти на 29%. Больше всего кыргызского меда купили Узбекистан, Китай и Япония. При этом импорт меда в Кыргызстан оказался минимальным – всего на 1200 долларов. В городе Бишкек продолжается реконструкция и благоустройство территории семейно-развлекательного центра «Осман Парк». Проект, как сообщили в мэрии, предусматривает комплексное обновление и озеленение территории, создание современных зон отдыха и прогулочной инфраструктуры. На территории парка высажено более 500 молодых деревьев и декоративных растений. На сегодняшний день общий объем выполненных работ составляет более 90%. Главная достопримечательность парка – колесо обозрения высотой более 92 метров. Это самый высокий аттракцион в Центральной Азии, которому присвоено название «Бишкек Джилдызы». С его высоты посетителям откроются панорамные виды на Бишкек и живописные горы. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов.

0: 45 тинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом, 5 тинов, тенге 19 тинов, юань 13 сомов, 1 тин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505 0506.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Выражение «встал не с той ноги» знакомо каждому. И что бывает, если встать не с той ноги, наверное, тоже знакомо каждому. Сегодня на территории фактов о важности встать именно на ту ногу. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Ни для кого не секрет, что наше настроение зависит от множества причин. Здоровья, сна, возраста, стресса, отношения с другими людьми и даже погоды. Кто-то умеет управлять им, а кто-то нет. Мы говорим «мое настроение», но ведь если что-то принадлежит мне, то я волен делать с этим что угодно. Почему мы часто становимся заложниками своего состояния психики. Вместо того, чтобы учиться управлять собой, своим настроением, люди списывают свои ошибки, конфликты, испорченные настроения на то, что «я был в плохом настроении». Так устроена наша психика, что мы обвиняем внешние обстоятельства вместо того, чтобы принять ответственность на себя и сделать усилия. Например, случилась неудача, потому что дорогу перебежала черная кошка. Или еще хуже, встретилась женщина с пустым ведром. А если не присел на дорожку перед путешествием, то все, быть беде. Отдавать деньги вечером ни в коем случае нельзя, тем более вернуться домой, если что-то забыл, никогда. Та же участь настигла и наши конечности. По некоторым поверьям, левая часть считается плохой, а правая – хорошей. Левая – объект внимания темных сил, правая – светлых. И левую ногу стали обвинять в том, что человеком овладело плохое настроение. Конечно, вставая утром с постели, вы можете следить за тем, чтобы первой коснулась именно правая ступня. Но если вдруг на вас напали темные силы, и вы все же ступили в начале левой, не отчаивайтесь. Просто вновь залезьте под одеяло и повторите попытку уже с правильной ноги. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23.
0: Реклама.
1: В муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер с опытом работы, слесарь КИПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-640517. 0550-640517. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр «Телевента» ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Цитата.
1: Если вам не нравится то место, где вы находитесь, смените его. Вы же не дерево. Джим Рон.
2: Реклама.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Жогорку Кенеш планирует рассмотреть вопрос о назначении очередных выборов президента 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Таругам Мунара Абдыкалыкова. По ее словам, парламент возобновит работу после летнего перерыва 2 сентября. А согласно предварительному графику, 9 сентября состоится принесение присяги новыми членами Кабмина. Окончательное решение по дате рассмотрения вопроса о выборах будет принято в установленном порядке. Кабмин изменил порядок распределения денег, поступающих от штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Согласно новым правилам, 50% средств будут направлять Минздраву на покупку автомобилей скорой медицинской помощи и необходимого оборудования. Оставшиеся деньги будут перечисляться в республиканский бюджет. При этом пени по штрафам будут полностью поступать в госказну. С 1 октября этого года в Кыргызстане планируется повысить пенсии. Как сообщил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, минимальный размер увеличат до 8800 сомов, а страховые части проиндексируют на 20%. После индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а прибавка составит 1753 сома. Соцфонду поручено подготовить все расчеты, обеспечить финансирование и своевременные выплаты, а также провести разъяснительную работу среди граждан. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.

Только что захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Синоптики обещают еще один всплеск жары, и летний зной начнет покидать центральные регионы страны. По данным метеорологов, по 30 августа в городе Карабалта среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов. Днем ожидается до плюс 35, по ночам 19-22 градуса тепла. А вот уже с 1 сентября дневная температура резко понизится, сразу на 8-10 градусов жара спадет, и в городе станет намного комфортнее. Ночные часы будут еще прохладнее, температура может опуститься до 13-15 градусов. Вероятность осадков остается низкой, если тучи наберут достаточно влажности. 31 августа в нашем регионе возможен кратковременный дождь. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Latina FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался. Хиты.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Отборный уголь с доставкой имеется «Грузчик». Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Мужчину избили трое неизвестных после замечания по поводу автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Об этом сообщили в социальных сетях. По словам автора публикации, конфликт произошел на пересечении улиц Бакамбаева и Ибраимова. Автомобиль мешал проезду, поэтому мужчина вышел и сделал замечание. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин бьют его по голове и пинают. Утверждается, что сейчас пострадавший находится в больнице. Нападавшие якобы сломали его телефон и порвали барсетку, находящуюся в ней. 18 тысяч сомов, по словам автора публикации, пропали. Сообщается, что мужчина написал заявление в милицию, однако спустя 4 дня о результатах рассмотрения обращения ничего не известно. В УВД Свердловского района сообщили, что предоставят информацию об инциденте позднее. К другим новостям. С начала 2026 года в Кыргызстане создали 65 сельскохозяйственных кооперативов на общей площади 683 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Больше всего новых объединений появилось в Талаской и Урской областях. В Чуйской области создано 10 кооперативов, в Иссык-Кульской 8, в Нарынской 6, Баткенской 4 и Джалалабадской 2. Работа ведется в рамках программы развития сельскохозяйственной кооперации на 2023-2027 годы. Главная цель проекта – добровольное объединение мелких фермеров для повышения эффективности агросектора. Граждане Кыргызстана получили новые возможности для поездок в Китай. С 20 августа 2026 года на кыргызстанцев распространяются два безвизовых режима. 240-часовой безвизовый транзит до 10 суток и 30-дневный безвизовый въезд в провинцию Хайнань. Об этом говорится в объявлении Национального управления иммиграции Китайской Народной Республики. Кыргызстанцы с общегражданским паспортом смогут въезжать в Китай без визы через 65 открытых пунктов пропуска, включая аэропорты в Пекине и Шанхае. Для этого необходимо иметь подтвержденный билет с датой и маршрутом следования в третью страну или регион. Максимальный срок пребывания в рамках безвизового транзита составляет 240 часов или 10 суток. При этом путешественники должны находиться в пределах территорий, предусмотренных условиями данного режима. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно нужна морозильная камера.
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Радио Татина. Жарнамах змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-252501.

0: Милый, а форель сегодня будет?
1: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
2: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкушич. Татина ФМ.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0510 он алкушич.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
0: Реклама.
1: Отборный уголь с доставкой имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина ФМ».

0: Саудовская с планируемой стоимостью 17,8 миллионов сомов. Закупка опубликована 25 августа. Заявки принимаются до 8 сентября. На ремонт улицы Луговой предусмотрено 9,9 миллионов сомов. На улицу Тополева 7,9 миллионов сомов. Работы должны завершиться в течение 30 календарных дней после заключения контракта. Оплата предусмотрена после приемки выполненных работ. Срок платежа установлен до 30 декабря 2026 года. Некоторые предприниматели в Кыргызстане с 1 августа до 31 декабря этого года освобождены от уплаты единого налога и сдачи отчетности по нему. По данным ГНС, льгота распространяется на швейные и текстильные предприятия, а также на продавцов, которые реализуют товары через электронные площадки в странах ЕАЭС. Воспользоваться ею смогут только официально зарегистрированные налогоплательщики. При этом для продавцов на маркетплейсах потребуется подтверждение от платформы о работе с использованием своего ИНН. Остальные налоговые обязательства, включая подоходный налог и страховые взносы за сотрудников, сохраняются. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тенгов, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тен. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Наконец-то наступила осенняя депрессия, а то летняя уже надоела. Теперь, когда теплые солнечные деньки остались лишь в памяти, а впереди около 7 месяцев снега, грязи и уныния, самое время обсудить, как избавиться от хандры и пополнить запасы гормонов радости. Бороться с плохим настроением и грустью лучше сразу со всех возможных сторон. Начнем с принятия. Да, я помню, что перед этим еще идут торги, гнев и отрицание, но тем не менее, признай ситуацию, смена сезона уже случилась. Ты на это повлиять не можешь, если, конечно, не отправишься на море. Не отправишься, тогда смирись и постарайся найти нечто положительное в текущем.

0: Терапия, посещение сауны или бани, а может и сенсорной комнаты, иглоукалывание, танцы, ведение дневника мыслей и эмоций, походы в театры, музеи, на концерты и выставки, мастер-классы по кулинарии, участие в квестах, волонтерская деятельность. Если что-то непонятно, смело гугли название, там и локации быстренько найдешь. Теперь ты знаешь, что делать, если по факту наступил новый день, а по ощущениям на тебя. Применяй советы на практике и оглянуться не успеешь, как снова придет лето.
1: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
3: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: Отборный уголь с доставкой имеется «Грузчик». Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на 3-м этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2-й этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предложили взять ввоз и вывоз племенного скота под отдельный контроль. Проект постановления Кабинета министров уже подготовлен. Согласно документу, экспортировать или импортировать животных можно будет только при наличии специального заключения Минсельхоза. Именно это ведомство будет определять ценность продукции и оценивать ее качество, после чего автоматически передавать данные таможне. Контролировать процесс также будут органы ветеринарии. Новые правила учитывают требования Евразийского экономического союза. В Кабмине рассчитывают сделать поставки генетического материала прозрачным и обеспечить фермеров качественным скотом для улучшения породных характеристик. Дополнительных расходов из бюджета принятие постановления не потребует. Требования к школьной форме в новом учебном году не изменились. В Минпросвещении напомнили, что родители самостоятельно выбирают одежду для детей, но она должна соответствовать правилам: верх светлого цвета, низ темного. Для девочек допускаются блузки, юбки, брюки, платья, жилеты, пиджаки и фартуки в классическом стиле. Для мальчиков рубашки, брюки, жилеты и пиджаки. Одежда должна быть однотонной или в клетку. Допускается не более трех цветов. При этом школы не могут требовать от родителей покупать конкретную форму или вводить дополнительные ограничения. В Кыргызстане впервые внедряют мониторинг температуры инверсии. По данным Минприроды, система поможет отслеживать погодные явления, при которых загрязняющие вещества хуже рассеиваются и могут накапливаться у поверхности земли. Для этого Кыргызгидромету передали оборудование МТР-5, которое измеряет температуру воздуха на высоте до 1000 метров. Полученные данные позволят

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0506.

0: Реклама. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Твой офис на дому с гарантией выплат. Контакт-центр Телевента ищет операторов на дистанционную работу. Официальный договор. Перевод зарплаты на карту без опозданий. Пиши в WhatsApp 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: Реклама.
1: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0 без 4 без 0 без он алкушич. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты.
1: Факты.
0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Всем известно, что пчелы – одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты – просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем ячеек? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ученые из университета Кардиффа Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникает по причине действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину стенок и угол наклона сот. Чтобы соединить цилиндры между собой, они заполняют воском треугольные зазоры. Во время этой работы пчелы нагревают соты своими телами до температуры 45 градусов, и воск в треугольниках начинает плавиться и просто стекает вниз. Под действием сил поверхностного натяжения воск растягивается в местах треугольных зазоров, и остывая, соты принимают шестиугольную форму. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

0: Цитата.
1: Если все время будешь говорить один, всегда будешь прав. Анора де Бальзак.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007-302 и 0507 007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба.
0: 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Славецкий. Здравствуйте. В карантине трезвый водитель BMW пытался скрыться от сотрудников дорожной милиции. После задержания его оштрафовали на 116 тысяч сомов. По данным ОБДД Чуйской области, инспекторы попытались остановить автомобиль для проверки, однако водитель не выполнил их требования и уехал. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения и без документов не выполнил требования сотрудников милиции об остановке. Кроме того, на машине отсутствовали либо были нечитаемы госномера, а передние стекла затонированы без разрешения. В отношении водителя составили 5 протоколов. Общая сумма штрафов составила 116 тысяч сомов. Автомобиль водворили на штрафстоянку. Кыргызстан направил около 1 миллиарда сомов на субсидии поставщикам топлива, чтобы сдержать рост цен на бензин, дизель и автогаз. Как сообщает служба антимонопольного регулирования, 92-й бензин при фактической стоимости в 111-118 сомов продают в среднем по 88 сомов за литр. Дизель реализуется по 100 сомов при себестоимости в 130 сомов. Разницу в цене государство компенсирует поставщикам из бюджета. Автогаз также продается дешевле фактической стоимости – 48 сомов. 80 тынов вместо 54 сомов. Субсидии будут до 30 сентября и призваны не допустить резкого роста цен на топливо. В Чуйской области готовят к открытию завод по производству стеклопакетов и светоотражающих стекол. Как сообщает Минэкономики, на предприятии будет создано 300 рабочих мест, а его производственная мощность составит 12 тысяч квадратных метров продукции в месяц. Реализация проекта направлена на снижение зависимости от импортных материалов и увеличение объемов производства. Ожидается, что завод будет запущен в конце августа. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тынов, евро 102 сома ровно. Курс рубля 1 сом 5 тынов, тенге 19 тынов, юань 13 сомов 1 тын. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио «Татина».

Кризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

FM. Включай «Танцуй и попивай».

0: Платина FM.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.